0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее и трубу, и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение «самовар», а сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле – самогар, в Вятке – самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варилось пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 31 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Всыпать во первое число. В незапамятные времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо очевидной вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие и ученику доставалось особенно сильно, то его могли, собственно, освободить от дальнейших порок в текущем месяце вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так и возникло выражение «всыпать по первое число».
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: нужны. 31 июля найти выход из трудной ситуации вам поможет вера в свои силы и оптимизм.
1: Тельцы. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.
0: Близнецы. В пятницу вы обретете нового влиятельного друга, который поможет вам выйти на новый виток успеха в сфере ваших профессиональных интересов.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки, вы должны всеми силами души стремиться к удержанию равновесия в отношениях с дорогими людьми.
0: Львы, 31 июля вам предстоит кропотливо исправлять какие-то допущенные ранее ошибки и приводить в порядок желанные для вас отношения.
1: Девы, финансовые вопросы лучше отложить. Займитесь другими делами, а к деньгам вернетесь в другой, более подходящий день.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В пятницу вас будут даже радовать резкие переходы от одного рода деятельности к другому. Свежий ветер перемен пойдет вам только на пользу и сделает вас счастливее.
1: Скорпионы. Разобраться в ситуации сложно, но необходимо. Найдите источник вашего недовольства собой, иначе так и будете чувствовать себя несчастными.
0: Стрельцы. 31 июля у вас могут появиться новые друзья или деловые партнеры, которые принесут новые идеи. Некоторые из них вполне вам по плечу.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, начало дня придется провести в хлопотах, зато вечер станет для вас компенсацией ваших трудов.
0: Водолеи, пятница начнется для вас с каких-то извинений и вашего желания все бросить и уйти в неизвестном никому направлении.
1: Рыбы, надвигается хроническая усталость, что самым неблагоприятным образом может сказаться даже на самых безоблачных отношениях.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая наждачная бумага появилась еще в Древнем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян и песка, а потом с помощью натурального клея приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические или деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. В 1833 году англичанин Джон Кей придумал прототип наждачки, нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же наждак был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Главным здесь было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей американцев решили добывать корунд – особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3M. А в 1916-м ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известный как Water Dry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Известны случаи нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в балете «Наждачной бумаги» Мариса она использовалась в качестве музыкального инструмента.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Bir alemin elbette bir.

0: тому назад. 31 июля в 1605 году в Москве венчан на царство Лжедмитрий I. В 1944 году территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В 1954 году руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. В 1956 году в Москве открылся центральный стадион имени Ленина, ныне Лужники.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.
6: Самая актуальная музыка.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 31 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Проходить красной нитью. По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна была вплетаться красная нить, чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. И, по всей видимости, эта мера была призвана прекратить воровство канатов. Отсюда и происходит выражение «пройти красной нитью». В нашем случае речь идет в основном о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения. Первым из литераторов его упомянул Гёте в романе «Родственные натуры».
2: Смысл прост. История одной фразы. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
3: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: стороны. 31 июля найти выход из трудной ситуации вам поможет вера в свои силы и оптимизм.
1: Тельцы. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.
0: Близнецы. В пятницу вы обретете нового влиятельного друга, который поможет вам выйти на новый виток успеха в сфере ваших профессиональных интересов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, вы должны всеми силами души стремиться к удержанию равновесия в отношениях с дорогими людьми.
0: Львы, 31 июля вам предстоит кропотливо исправлять какие-то допущенные ранее ошибки и приводить в порядок желанные для вас отношения.
1: Девы, финансовые вопросы лучше отложить. Займитесь другими делами, а к деньгам вернетесь в другой, более подходящий день.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу вас будут даже радовать резкие переходы от одного рода деятельности к другому. Свежий ветер перемен пойдет вам только на пользу и сделает вас счастливее.
1: Скорпионы. Разобраться в ситуации сложно, но необходимо. Найдите источник вашего недовольства собой, иначе так и будете чувствовать себя несчастными.
0: Стрельцы. 31 июля у вас могут появиться новые друзья или деловые партнеры, которые принесут новые идеи. Некоторые из них вполне вам по плечу.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, начало дня придется провести в хлопотах, зато вечер станет для вас компенсацией ваших трудов.
0: Водолеи, пятница начнется для вас с каких-то извинений и вашего желания все бросить и уйти в неизвестном никому направлении.
1: Рыбы, надвигается хроническая усталость, что самым неблагоприятным образом может сказаться даже на самых безоблачных отношениях.
2: Радио «Гороскоп». Радио
3: «Гороскоп». Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Специально для заядлых блюстителей чистоты был создан прорыв в мире уборки – тапки-щетка. Механизм действия этого изобретения прост, как, собственно, и мытье пола. Все, что нужно сделать, это купить тапки с пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочив щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Скорый поезд 304, сообщение Москва или Кунар, отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кунар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 31 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода побудет.
1: Ага.
3: Реклама.
4: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
5: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это?
5: Да съел я ее.
6: Твое лето. Твое радио.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Всыпать по первое число. В незапамятные времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо очевидной вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие и ученику доставалось особенно сильно, то его могли, собственно, освободить от дальнейших порок в текущем месяце вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так и возникло выражение «всыпать по первое число».
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению до сегодняшнего состояния. Количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал прародителем известного нам троллейбуса.
1: Бытовые истории.

0: murder.
1: Овны. 31 июля найти выход из трудной ситуации вам поможет вера в свои силы и оптимизм.
2: Тельцы. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.
1: Близнецы. В пятницу вы обретете нового влиятельного друга, который поможет вам выйти на новый виток успеха в сфере ваших профессиональных интересов.
3: Радио Гороскоп.
2: Раки, вы должны всеми силами души стремиться к удержанию равновесия в отношениях с дорогими людьми.
1: Львы, 31 июля вам предстоит кропотливо исправлять какие-то допущенные ранее ошибки и приводить в порядок желанные для вас отношения.
2: Девы, финансовые вопросы лучше отложить. Займитесь другими делами, а к деньгам вернетесь в другой, более подходящий день.
3: Радио Гороскоп.
1: Весы. В пятницу вас будут даже радовать резкие переходы от одного рода деятельности к другому. Свежий ветер перемен пойдет вам только на пользу и сделает вас счастливее.
2: Скорпионы. Разобраться в ситуации сложно, но необходимо. Найдите источник вашего недовольства собой, иначе так и будете чувствовать себя несчастными.
1: Стрельцы. 31 июля у вас могут появиться новые друзья или деловые партнеры, которые принесут новые идеи. Некоторые из них вполне вам по плечу.
3: Радио Гороскоп.
2: Козероги, начало дня придется провести в хлопотах, зато вечер станет для вас компенсацией ваших трудов.
1: Водолеи, пятница начнется для вас с каких-то извинений и вашего желания все бросить и уйти в неизвестном никому направлении.
2: Рыбы, надвигается хроническая усталость, что самым неблагоприятным образом может сказаться даже на самых безоблачных отношениях.
3: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
4: Слушайте свежее.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад.
2: 31 июля в 1605 году в Москве венчан на царство Лжедмитрий I. В 1944 году территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В 1954 году руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. В 1956 году в Москве открылся центральный стадион имени Ленина, ныне Лужники.
1: Этот день тому назад.
3: Реклама.
4: Нужна электрика?
5: Где купить?
4: Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать.
5: Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Дайте, будет вкусно.
1: Утрага, один пункт назначения. Вкусно поесть. Вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.
7: Oh, yeah.

0: все в порядке, мой друг.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен прежде всего благодаря своим уникальным антипригарным свойствам, сделавшим его совершенно незаменимым в быту.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 31 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп. Ха-ха!

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Проходить красной нитью.
2: По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна была вплетаться красная нить, чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. И, по всей видимости, эта мера была призвана прекратить воровство канатов. Отсюда и происходит выражение «пройти красной нитью». В нашем случае речь идет в основном о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения. Первым из литераторов его упомянул Гёте в романе «Родственные натуры».
1: Смысл прост. История одной фразы.
3: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!
4: Слушайте свежее!

0: Овны. 31 июля найти выход из трудной ситуации вам поможет вера в свои силы и оптимизм.
1: Тельцы. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.
0: Близнецы. В пятницу вы обретете нового влиятельного друга, который поможет вам выйти на новый виток успеха в сфере ваших профессиональных интересов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, вы должны всеми силами души стремиться к удержанию равновесия в отношениях с дорогими людьми.
0: Львы, 31 июля вам предстоит кропотливо исправлять какие-то допущенные ранее ошибки и приводить в порядок желанные для вас отношения.
1: Девы, финансовые вопросы лучше отложить. Займитесь другими делами, а к деньгам вернетесь в другой, более подходящий день.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу вас будут даже радовать резкие переходы от одного рода деятельности к другому. Свежий ветер перемен пойдет вам только на пользу и сделает вас счастливее.
1: Скорпионы. Разобраться в ситуации сложно, но необходимо. Найдите источник вашего недовольства собой, иначе так и будете чувствовать себя несчастными.
0: Стрельцы. 31 июля у вас могут появиться новые друзья или деловые партнеры, которые принесут новые идеи. Некоторые из них вполне вам по плечу.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, начало дня придется провести в хлопотах. Зато вечер станет для вас компенсацией ваших трудов.
0: Водолеи, пятница начнется для вас с каких-то извинений и вашего желания все бросить и уйти в неизвестном никому направлении.
1: Рыбы, надвигается хроническая усталость, что самым неблагоприятным образом может сказаться даже на самых безоблачных отношениях.

0: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.
1: Ай!

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Стоит только сказать, Италия, как услужливое воображение, тут же добавляет спагетти. Вот уж действительно самое итальянское блюдо. Неподалеку от Генуи, в городе Понтедасио, есть даже музей спагетти, где представлено около 200 видов макаронных изделий. Кстати, спагетти – это не простые макароны. Итальянским словом «спагетти» называют макароны строгих стандартов. Их длина составляет от 35 до 40 сантиметров, а сечение – от 7 до 9 десятых миллиметра. Спага по-итальянски – веревка, шпагат. Все остальное – макароны. От макарони – обработанное тесто. В музее можно увидеть самые разные макароны. Например, бабочки, фарфали, большие улитки, лумакони, пальчики, деталини, перья, пени, ушки, артьети, колеса, роти, солому, палья и множество других. Если итальянец говорит «я оказался в паппарделле», это еще один сорт макарон, значит, жизнь его удалась, и он наслаждается удачей. Кстати, историки поговаривают, что родина спагетти вовсе не Италия, а Китай. Откуда их и привез в конце 13 века итальянцам знаменитый путешественник Марко Поло. По другой версии, резать тесто на узкие нити и сушить их на солнце придумали арабы, которые проживали на территории Сицилии в средние века. В России же первая макаронная фабрика появилась лишь в 18 веке. Придумал ее светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, фаворит Екатерины II.
6: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 31 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема. Улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Всыпать во первое число. В незапамятные времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо очевидной вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие и ученику доставалось особенно сильно, то его могли, собственно, освободить от дальнейших порок в текущем месяце вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так и возникло выражение «всыпать по первое число».
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Овны. 31 июля найти выход из трудной ситуации вам поможет вера в свои силы и оптимизм.
1: Тельцы. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.
0: Близнецы. В пятницу вы обретете нового влиятельного друга, который поможет вам выйти на новый виток успеха в сфере ваших профессиональных интересов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, вы должны всеми силами души стремиться к удержанию равновесия в отношениях с дорогими людьми.
0: Львы, 31 июля вам предстоит кропотливо исправлять какие-то допущенные ранее ошибки и приводить в порядок желанные для вас отношения.
1: Девы, финансовые вопросы лучше отложить. Займитесь другими делами, а к деньгам вернетесь в другой, более подходящий день.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу вас будут даже радовать резкие переходы от одного рода деятельности к другому. Свежий ветер перемен пойдет вам только на пользу и сделает вас счастливее.
1: Скорпионы. Разобраться в ситуации сложно, но необходимо. Найдите источник вашего недовольства собой, иначе так и будете чувствовать себя несчастными.
0: Стрельцы. 31 июля у вас могут появиться новые друзья или деловые партнеры, которые принесут новые идеи. Некоторые из них вполне вам по плечу.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, начало дня придется провести в хлопотах. Зато вечер станет для вас компенсацией ваших трудов.
0: Водолеи, пятница начнется для вас с каких-то извинений и вашего желания все бросить и уйти в неизвестном никому направлении.
1: Рыбы, надвигается хроническая усталость, что самым неблагоприятным образом может сказаться даже на самых безоблачных отношениях.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Твое лето.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня и при этом бодрого настроения. Оставайтесь с нами.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
3: Бытовые истории.

Уважаемые слушатели, а на что вы в первую очередь обращаете внимание при знакомстве? Смотрите в глаза или нет? Тут ученые опросили 1500 человек, и результат вас удивит. Большинство людей первым делом оценивают состояние зубов. Представьте, 60% шансов на второе свидание зависит от того, насколько ровная у вас улыбка или носите ли вы брекеты. Биологи говорят, что это древний инстинкт. Здоровые зубы для нашего подсознания значит, что у человека все хорошо со здоровьем, и он за собой следит. А как же зеркало души? Глаза первыми замечают всего 13% опрошенных. Так что, друзья, улыбаемся шире, это наш главный козырь.

0: тому назад. 31 июля в 1605 году в Москве венчан на царство Лжедмитрий I. В 1944 году территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В 1954 году руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. В 1956 году в Москве открылся центральный стадион имени Ленина, ныне Лужники.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Yeah! Чузголотые борода слушают.
5: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
4: 7 минут.
6: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
4: Все, он стоит.
5: Большое человеческое вам спасибо.

0: Ну что, под музыку бегаем, как белки в колесе, и работаем, как пчелы. Хочется все успеть сегодня. Рабочие дни для этого и созданы, чтобы все суетились. Этакий международный день рабочих пчел. Но отдыхать-то надо всем, как пчелам, так и людям. Не забывайте, пожалуйста, об отдыхе в самое прекрасное время года.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: меня муж на квартиру копит.
1: А? Много накопил?
0: Нормально, скоро шубу куплю.
2: Курортное знакомство. Первый день мужчина погладил женщине руку. Во второй день локоток. В третий, когда мужчина осмелился тронуть Зенсину за плечо, она раздраженно сказала:
0: «Вы что думаете, я сюда на полгода приехала?»

0: Посетитель в ресторане.
1: Официант, ну сколько можно?
2: Что случилось?
1: Я, конечно, понимаю, что у вас все блюда готовятся на заказ.
2: Да.
1: Приготовление требует времени,
2: конечно,
1: и так далее.
2: Конечно.
1: Но я заказал соленых орешков. Неужели их так долго солить?
2: Уже посеяли, скоро созреют.
3: А моя мама говорит, что у меня талант.
1: Какой?
3: А я сплю с открытым ртом.
1: Ну и что тут такого?
3: Так она в него каждый вечер кладет кусочек сыра. Вот таким нехитрым способом мама экономит на мышцах.

0: А я считаю, что во всех авариях виноваты гаишники.
1: Как так?
0: Ну, как так? Всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 31 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: Кузнезя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.
2: От музыкальных ритмов к гастрономическим. Диетолог Маргарита Королева назвала РИА Новости продукты, которые не стоит есть на завтрак. Лучше отказаться от жареных, копченых и острых продуктов. Стрессом для организма утром станут консервированные продукты с добавлением уксуса. Не рекомендуется в большом объеме. Есть рафинированные продукты, присыщенные солью и сахаром в сочетании с жиром. Кроме того, чай и кофе лучше пить через полчаса после приема пищи, а не во время или до еды. Если мы запиваем завтрак чаем, белок из состава омлета, например, не будет усваиваться так активно желудком. Нужно пить как минимум через 30 минут после завтрака, подытожила диетолог.

0: Я тут кое-что интересное загуглил. Когда мы переживаем негативные эмоции, в нашем организме повышается уровень кортизола. В результате под ударом оказывается иммунная система, поднимается давление и уровень холестерина, что чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя, с другой стороны, жалуюсь, например, на несправедливость, мы выговариваемся и выпускаем накопленный психологический пар.
1: Овны. 31 июля найти выход из трудной ситуации вам поможет вера в свои силы и оптимизм.
2: Тельцы. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.
1: Близнецы. В пятницу вы обретете нового влиятельного друга, который поможет вам выйти на новый виток успеха в сфере ваших профессиональных интересов.
3: Радио Гороскоп.
2: Раки, вы должны всеми силами души стремиться к удержанию равновесия в отношениях с дорогими людьми.
1: Львы, 31 июля вам предстоит кропотливо исправлять какие-то допущенные ранее ошибки и приводить в порядок желанные для вас отношения.
2: Девы, финансовые вопросы лучше отложить. Займитесь другими делами, а к деньгам вернетесь в другой, более подходящий день.
3: Радио Гороскоп.
1: Весы. В пятницу вас будут даже радовать резкие переходы от одного рода деятельности к другому. Свежий ветер перемен пойдет вам только на пользу и сделает вас счастливее.
2: Скорпионы. Разобраться в ситуации сложно, но необходимо. Найдите источник вашего недовольства собой, иначе так и будете чувствовать себя несчастными.
1: Стрельцы. 31 июля у вас могут появиться новые друзья или деловые партнеры, которые принесут новые идеи. Некоторые из них вполне вам по плечу.
3: Радио Гороскоп.
2: Козероги, начало дня придется провести в хлопотах, зато вечер станет для вас компенсацией ваших трудов.
1: Водолеи, пятница начнется для вас с каких-то извинений и вашего желания все бросить и уйти в неизвестном никому направлении.
2: Рыбы, надвигается хроническая усталость, что самым неблагоприятным образом может сказаться даже на самых безоблачных отношениях.
3: Радио Гороскоп.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
5: Бытовые истории.
6: Глобусы изготавливали с глубокой древности. Античные писатели упоминают Кратоса из Пергамы, который более 2000 лет назад сделал шар земной. К сожалению, никаких его изображений до нас не дошло. Самым старым из сохранившихся глобусов считают земное яблоко диаметром 54 сантиметра, созданное в 1492 году немецким географом Мартином Бейхамом. Но изображения Америки на этом глобусе нет, поскольку она еще не была открыта. Прошло 150 лет, и глобусы стали весьма популярны. В Лондоне, например, сравнительно дешево продавали карманные глобусы величиной с апельсин, на внутренней части полушария которых была нанесена карта небесных светил, то есть глобус одновременно являлся моделью Земли и звездного неба. Постепенно конструкция глобуса усложнялась. В 16-18 веках стали использовать часовой механизм, с помощью которого глобус вращался вокруг оси, и можно было определять время в любом месте земного шара. Иногда к такому глобусу присоединялась движущаяся вокруг него модель Луны, и тогда он служил не только универсальными часами, но и календарем. Многие монархи Европы считали обязательным иметь у себя в рабочем кабинете глобусы, причем довольно внушительных размеров, сложные и богато украшенные. Потом этот предмет стал более обыденным. Глобус мог себе позволить любой школьник. Сейчас его заменяют многие компьютерные приложения, которые могут показать любую точку планеты. Но наглядности глобуса не заменит ничто.
5: Бытовые истории.

Если вы хотите, давайте рассказывать не раз, как все эти спрашивали, что такое перетяг. Для этого мы отвечаем, перетяг — это такой перетяг, который не эксплуатирует живого труда, не

0: Дорогие слушатели, а вы знаете, что дружба на всю жизнь по-настоящему существует? Статистика говорит, что почти все россияне уверены. Настоящие друзья – это не миф. РИА Новости раскопали крутую тему. Оказывается, у 70% из нас представления о дружбе сложились благодаря книгам. Представьте, обсуждение прочитанного может стать началом настоящей дружбы. А если у вас с кем-то совпадают вкусы, то шансы стать лучшими друзьями взлетают до небес. А еще ценится высоко умение искренне радоваться вашим победам без капли зависти и готовность поддержать, когда все идет не по плану. Так что звоните друзьям и общайтесь на здоровье.
1: Включайся на полную.

0: От музыки к мыслям вслух. Сначала выпускаешь своих внутренних демонов, а потом горько об этом жалеешь. Сложно себя вести хорошо, особенно когда не хочется себя контролировать. А придется, чтобы жить в мире и согласии с близкими и окружающими нас людьми.
1: У нас не крутые. У нас лучшие.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех.

Ну что, самое время что-нибудь рассказать. Оказывается, 45% граждан страдают на работе от скуки. Среди основных причин 62% назвали монотонную работу и отсутствие интересных задач и проектов. Половина отметила отсутствие признания своих достижений. Более трети – сезонное снижение активности на работе. И почти столько же – токсичный коллектив и отсутствие корпоративной культуры. Чтобы справиться с хронической скукой, 37% участников опроса стараются больше отдыхать и не перерабатывать. Столько же пытаются больше гулять на свежем воздухе, а 35% респондентов чаще устраивают себе небольшие перерывы во время работы или занимаются хобби.

здесь грусть в чистых водах тон. Вниз по реке сплав, этих мест слав, не фейк. Вверх по тропе к местам силы. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злое по склон. Что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

Тихо череп кроет, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним.

0: Послушайте, сотрите с двери Ивана Ивановича нецензурное слово.
1: Вообще-то это его фамилия.
0: Да?
1: Да.
0: Он что там, со всеми родственниками живет? У него вся дверь исписана. Скажите, а почему те, кто близнецы по гороскопу, при разговоре так сильно размахивают руками?
1: Ну как же, это за самый интеллектуальный знак зодиака.
0: Да.
1: Конечно, ведь они прекрасно понимают, что если так же сильно размахивать ногами, то можно просто слепнуться на задницу.

посетите новый ресторан «Трихитория». Все японское за 15 минут. Суши, саке, счет, харакири. Опус. Когда Виталику исполнилось 33, он понял, что в его жизни пора что-то менять. Поменяв 50 баксов, на какое-то время он успокоился.

0: девушка, а что вы делаете сегодня вечером, а?
1: Ничего.
0: Ну, пойдем со мной, лентяйка.
2: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.
6: От знакомых мелодий к разного рода мыслям. Жизнь похожа на математику, не на науку, а на урок алгебры. Если перестаешь решать задачи, то их становится очень много, и это превращается в одну большую проблему. Поэтому, если скопилось много забот, начните с малого. После беритесь за дела более важные и под хиты на любимой волне.
7: Скорый поезд 34, сообщение Москва или Кунас, отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кунас отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Помните ли вы телефоны, у которых был дисковый набор номера? У этого аппарата интересная история создания. Толчком к его изобретению стала конкуренция. Первым, кто получил патент на телефонный аппарат, на котором можно самому набирать номер, был Элман Стронджер. К телефонии он не имел никакого отношения, он владел похоронным бюро. У его непосредственного конкурента, имеющего свою похоронную компанию, жена работала на станции телефонисткой. В связи с этим, при получении заказа, Стронджер имел постоянные убытки. Клиенты, пытавшиеся к нему дозвониться, перенаправляли с телефонисткой к его конкуренту, похоронное бюро, которое владел ее муж. Испытывая огромную ярость, Элман поклялся, что избавит всех от телефонисток. Им была разработана система, благодаря которой любой звонивший по телефону мог соединиться с нужным абонентом без посредников, самостоятельно. Телефон без барышень и проклятий. Так назвал Стронджер свою АТС, которая начала свою работу в 1892 году. Кстати, именно он изобрел номеронабиратель, имеющий вид вращающегося диска. Таким образом, испытав конкуренцию, Элман Стронджер смог прославиться, став изобретателем телефона, которого можно было позвонить, просто набрав номер. Ему удалось вернуть своих клиентов, а жена его конкурента осталась без работы.
1: Бытовые истории.
3: Музыка на небольшой паузе, а тут любопытные новости подоспели. Какие профессии россияне считают престижными? Первую позицию в этом хит-параде занимает IT. За это направление голосует 51% опрошенных. На второй строчке профессии исследователей и ученых. Такой вариант назвали 38% респондентов. Престиж врачей оценил каждый третий россиянин. Это примерно 30%. Пятерку лидеров замыкают творческие профессии. Их назвали 14% респондентов. Почти половина опрошенных считает, что за последние несколько лет отношение к рабочим профессиям в разы улучшилось. 58% уверены, без них невозможно обойтись. Ну а через несколько мгновений музыка вернется в эфир.

0: Чимали 2 часа дня.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

улице средней панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат. Налив

От знакомых мелодий до мыслей вслух. Наша жизнь — это то, на что мы обращаем внимание. Любимая музыка на дорогой сердцу волне всегда помогает сконцентрироваться на необходимом и отмести ненужное. Так это работает.

Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать. Большая дорога, как всегда, начинается с первого шага.

0: тому назад. 31 июля в 1605 году в Москве венчан на царство Лжедмитрий I. В 1944 году территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В 1954 году руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. В 1956 году в Москве открылся центральный стадион имени Ленина, ныне Лужники.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 2.
6: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

Любимые мелодии с минуты на минуту вернутся, а сейчас вот о чем. Оказывается, четверть россиян ходят на свидание, чтобы вместе поесть. Это показало исследование. Еще 12% от скуки. А в надежде встретить свою любовь туда идут 36%. Это следует из данных сервиса знакомств Вимби. Отмечается, что большинство людей все-таки верят в настоящие чувства. А каждый десятый еще не определился в этом вопросе. При этом 92% помнят свою первую любовь. А 2% заявили, что никогда еще по-настоящему не влюблялись. В основном люди ищут кого-то, потому что хотят встретить человека, с которым смогут прожить до самой старости. Осознанно подходят к выбору партнера для того, чтобы создать семью, треть респондентов. При этом чаще всего россияне находят свою пару в дейтинг-сервисах, социальных сетях и на работе. Замыкают пятерку мест для знакомств, вечеринки и спортивные клубы.

0: меня муж на квартиру копит.
1: А? Много накопил?
0: Нормально. Скоро шубу куплю.
2: Курортное знакомство. Первый день мужчина погладил женщине руку. Во второй день локоток. В третий, когда мужчина осмелился тронуть Зенсину за плечо, она раздраженно сказала:
0: «Вы что думаете, я сюда на полгода приехала?»

0: ресторане. Официант, ну сколько можно?
1: Что случилось?
0: Я, конечно, понимаю, что у вас все блюда готовятся на заказ.
1: Да.
0: Приготовление требует времени,
1: конечно,
0: и так далее.
1: Конечно.
0: Но я заказал соленых орешков. Неужели их так долго солить?
1: Уже посеяли, скоро созреют. А моя мама говорит, что у меня талант.
0: Какой?
1: А я сплю с открытым ртом.
0: Ну и что тут такого?
1: Так она в него каждый вечер кладет кусочек сыра. Вот таким нехитрым способом мама экономит на мышеловках.

0: я считаю, что во всех авариях виноваты гаишники.
1: Как так?
0: Ну, как так? Всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода?
1: А будет.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас, 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Где, когда и кто создал? И как открытие назвал?
1: Бытовые истории.
2: Хламская роспись. Не имеющая аналогов, технология позволяет наносить на деревянные предметы узоры, которые выглядят как золотые. При этом мастера не используют в своей работе ни грамма драгоценного металла. Уникален и художественный стиль хохламы. Орнаменты мгновенно узнаются среди множества других. Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Поэтому посуду стали окрашивать с применением оловянного порошка, который придавал ей привычное сияние. С тех пор технология производства практически не изменилась. Хотя на смену оловянному порошку пришел порошок алюминия. До сих пор посуда, расписанная хохломской росписью, является визитной карточкой России.
1: Бытовые истории.

0: большое, всем спасибо за компанию. С вами время проходит с пользой. Далее в эфире мои коллеги и всеми любимая музыка. В студии был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Самая актуальная музыка.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1896 году мировая общественность ученых была взбудоражена сенсационным известием. Некий немецкий профессор открыл лучи, которые были недоступны человеческому глазу, но они действовали на фотографическую пластинку. Звали этого профессора Вильгельм Конрад Рентген. В то время он даже и не подозревал, что его открытие станет началом новой науки – ядерной физики. Полтора года упорных исследований понадобилось Рентгену, чтобы доказать, что X-лучи поглощаются предметами и обладают ионизирующей способностью. Он сделал открытие, что лучи свободно могут проходить через дерево, бумагу, металл и так далее, но удерживаются свинцом. Рентген описал сенсационный опыт. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки, что явилось первым рентгеноскопическим исследованием человеческого организма. Ученый описал действие лучей и предложил конструкцию рентгеновской трубки, которая дошла до наших дней, абсолютно не изменившись. Сам Рентген был человеком скромным и запрещал называть их случаи рентгеновскими, как теперь называет их весь мир.
1: Бытовые истории.

0: Данная программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Послушайте, сотрите с двери Ивана Ивановича нецензурное слово.
2: Вообще-то это его фамилия.
1: Да?
2: Да.
1: Он что там, со всеми родственниками живет? У него вся дверь исписана.
3: Замелявых!
1: Скажите, а почему те, кто близнецы по гороскопу, при разговоре так сильно размахивают руками?
2: Ну как же, это за самый интеллектуальный знак зодиака.
1: Да.
2: Конечно, ведь они прекрасно понимают, что если так же сильно размахивать ногами, то можно просто слепнуться на задницу.

0: посетите новый ресторан «Трихитория». Все японское за 15 минут. Суши, саке, счет, харакири.
1: Опус. Когда Виталику исполнилось 33, он понял, что в его жизни пора что-то менять. Поменяв 50 баксов, на какое-то время он успокоился.

0: Розка, а что вы делаете сегодня вечером, а?
1: Ничего.
0: Ну, пойдем со мной, лентяйка.
2: В Чимале 15 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
6: Реклама.
7: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
8: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Съел я ее.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Молнии и липучки. Молния была изобретена еще в 1914 году, а липучка в 1942. Оба изобретения так и пылились бы на полках патентных бюро, если бы их не начали активно использовать в одежде космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. Космическое измерение в истории липучек началось в тот момент, когда астронавты обнаружили, что при передвижении в открытом космосе именно липучки позволяют быстро и эффективно застегнуться и расстегнуться. Затем липучки стали использовать горнолыжники, обнаружив, что у их костюмов не так уж много отличий от костюмов астронавтов. За ним последовали и аквалангисты. Настоящая же популярность пришла к липучим застежкам после того, как в одной из телепередач с околоземной орбиты зрители увидели астронавтов, прикрепляющих с их помощью продукты к стенам и к тому же демонстрирующих стояние вверх ногами в состоянии невесомости. Именно после этого липучки стали привычным элементом детской одежды. Поскольку в космических проектах используются наиболее ценные земные изобретения, то в данном случае телереклама липучек, скорее всего, непреднамеренная, оказалась социально значимой. Благодаря ей было существенно ускорено продвижение на рынок крайне полезного изобретения.
1: Бытовые истории.

0: назад. 31 июля в 1605 году в Москве венчан на царство Лжедмитрий I. В 1944 году территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В 1954 году руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. В 1956 году в Москве открылся центральный стадион имени Ленина, ныне Лужники.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: у меня муж на квартиру копит.
1: А? Много накопил?
0: Нормально. Скоро шубу куплю.
2: Курортное знакомство. Первый день мужчина погладил женщине руку. Во второй день локоток. В третий, когда мужчина осмелился тронуть Зенсину за плечо, она раздраженно сказала:
0: «Вы что думаете, я сюда на полгода приехала?»

0: Учитель в ресторане.
1: Официант, ну сколько можно?
0: Что случилось?
1: Я, конечно, понимаю, что у вас все блюда готовятся на заказ.
0: Да.
1: Приготовление требует времени,
0: понятно,
1: и так далее. Но я заказал соленых орешков. Неужели их так долго солить?
0: Уже посеяли, скоро созреют. А моя мама говорит, что у меня талант.
1: Какой?
0: А я сплю с открытым ртом.
1: Ну и что тут такого?
0: Так она в него каждый вечер кладет кусочек сыра. Вот таким нехитрым способом мама экономит на мышах.

0: я считаю, что во всех авариях виноваты гаишники.
1: Как так?
0: Ну, как так? Всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит.
2: В Чимале 16 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.
2: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Чимали, 17 часов.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре Древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
2: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Твое лето. Твое радио.
6: Пока-пока, котики, моя пармутики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука,

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Послушайте, сотрите с двери Ивана Ивановича нецензурное слово.
2: Вообще-то это его фамилия.
1: Да? Он что там, со всеми родственниками живет? У него вся дверь исписана.
3: Замелявых!
1: Скажите, а почему те, кто близнецы по гороскопу, при разговоре так сильно размахивают руками?
2: Ну как же, это за самый интеллектуальный знак зодиака.
1: Да.
2: Конечно, ведь они прекрасно понимают, что если так же сильно размахивать ногами, то можно просто слепнуться на задницу.

0: посетите новый ресторан «Трихитория». Все японское за 15 минут. Суши, саке, счет, харакири.
1: Опус. Когда Виталику исполнилось 33, он понял, что в его жизни пора что-то менять. Поменяв 50 баксов, на какое-то время он успокоился.

0: Розка, а что вы делаете сегодня вечером, а?
1: Ничего.
0: Ну, пойдем со мной, лентяйка.
2: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама.
6: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и 100% гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
7: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: ям-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.
6: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

Крымский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз, сколько Рая признался,

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM. Оптап ТБДБ, ага, оптап ТБДБ, оптап.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Умные розетки – первый шаг на пути к умному дому, а это так модно. Бытовой ватт-метр позволяет с высокой точностью измерять количество потребляемой энергии, ее стоимость, а также контролировать мощность нагрузки. Компактный прибор представляет собой небольшой блок с выходами для подключения в виде стандартных розеточных гнезд. Информация выводится на небольшой встроенный дисплей, на котором по умолчанию содержатся данные о потребляемой мощности и времени работы прибора. Настройки дисплея и тарифов можно менять при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Ватт-метр позволяет всегда быть в курсе точных данных о потреблении электроэнергии, как во всей квартире, так и отдельно по каждому электроприбору, контролируя свои затраты. Более того, умная розетка позволяет узнать потребление каждого прибора за определенный промежуток времени, а также получить дополнительную информацию о силе тока, напряжении в реальном времени. И тут уж держи, система ЖКХ, обожающая превысить тарифы.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 31 июля в 1605 году в Москве венчан на царство Лжедмитрий I. В 1944 году территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В 1954 году руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. В 1956 году в Москве открылся центральный стадион имени Ленина, ныне Лужники.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Лучшие инструментальные хиты.
1: Good evening. My name is Bela Boris. Welcome to my house.

0: horrible, wasn't it?
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Вы знаете, какой самый популярный напиток в России? Конечно, чай. Согласно статистике, его предпочитают более 70% населения нашей страны. Чай раньше традиционно заваривали в самоваре. В России он появился в середине 17 века, а производство отечественных самоваров началось лишь в середине следующего столетия. Пик популярности самоваров пришелся на 19 век. Его могли себе позволить и зажиточные крестьяне, и графы. Первые самовары имели внутри емкости железную трубу, в которую клали раскаленные угли. Жар от них и нагревал воду. Но технический прогресс не стоял на месте, и в середине 19 столетия появился керосиновый самовар, а затем и электрический. Самовар является непременным атрибутом русского стола. Он упоминается во многих народных загадках и поговорках, а также в произведениях великих русских писателей и художников.
4: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
2: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: Луз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго и

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки слезы ты прости меня, мать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Аэрозоли появились в нашей жизни в конце 18 века. Именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В начале 20-го столетия в истории аэрозоли произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из города Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940-е положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающей в аэрозольной упаковке. При этом они выпускают в воздух столько искусственных частиц, что экологи всерьез говорят о вреде применения аэрозоля для окружающей среды.
1: Бытовые истории. Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: автобус нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это?
5: Да съел я ее.
6: Сообщение «Москва» или «Квазар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва» или «Квазар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: быстрее.
1: Да.
0: Пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей.
1: Сейчас.
0: Андрей.
1: Сейчас.
0: Андрей. Короче, бесишь меня.
2: Я не Андрей.

0: сказал.
1: Андрей. Короче, бесишь меня.
2: Я не Андрей.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли, особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8-951-346-50-72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене! Для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
3: В Доброцене выгодные цены!

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Происхождение жестяной банки восходит еще ко временам Наполеона. Ему требовались средства обеспечения запасами еды, которая бы не портилась в течение долгого времени. И он и объявил конкурс на решение этой задачи. В 1809 году Николай Аперт предложил помещать продукты в герметичные контейнеры, предварительно стерилизуя их кипятком. В 1810 году британский торговец Питер Дюран предложил вместо стекла использовать металлические контейнеры, покрытые жестью, и король Георг III выдал ему патент на это изобретение. С тех пор жестяные банки претерпели много трансформаций, но суть их осталась прежней – сохранять продукты свежими как можно дольше.
1: Бытовые истории.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: вуз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
7: В 1955 году состоялся первый полет Ту-104. Это первый в СССР и четвертый в мире поднявшийся в воздух реактивный пассажирский самолет. Он был сконструирован в конструкторском бюро Туполева, изготовлен на Харьковском авиазаводе. Ту-104 эксплуатировался вплоть до 1979 года. Внедрение и освоение нового самолета потребовало перестройки всей аэродромной структуры. Именно с появлением на трассах Ту-104 стали широко внедряться спецавтомобили, мощные заправщики, тягачи, машины для заправки водой, багажные машины, наконец, самоходные трапы. В аэропортах начала работать привычная сейчас система оформления билетов, регистрации багажа, появились автобусы для пассажиров. На Ту-104 резко возрос уровень комфорта для пассажиров по сравнению с поршневыми и трубовинтовыми машинами.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 22 часа.
1: Я всю жизнь искал

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
3: I'll be back.
2: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о создании протеза кисти, очень напоминающего кибернетическую руку героев «Терминатора» и «Звездных войн». Безрукие инвалиды, подключившиеся к устройству, смогут не просто шевелить несколькими искусственными пальцами, но и сжимать их точно в зависимости от мысленного усилия, как если бы сжимались пальцы собственной руки. Эти же технологии могут найти применение при создании экзоскелетов для мощных боевых машин, повторяющих движения человека. Беспроводные инструменты нам подарили тоже космические путешественники. Тут все просто и понятно. Изначально они понадобились в космосе, и некоторые из таких инструментов были разработаны для лунной миссии корабля «Аполло». Астронавтам требовался инструмент без проводов, которым бы они могли проводить бурение на Луне грунта на глубину до 3 метров. В процессе разработки специнструментов были решены не только вопросы беспроводности, но и эргономического расхода энергии. Так что, слушая, как соседи делают ремонт с помощью перфоратора, можно благодарить космических инженеров.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода?
1: А будет.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: Фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.
2: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих, дорогих. Красочно девушки

искали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц-сестер стали слишком остры. Осерчал бабырган, как стрела-метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит, одинокой горой навеки

0: оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Гобелен или шпалера – один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковер, сюжетная или орнаментальная композиция, вытканная вручную перекрестным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. Шпалеры выполнялись из шерсти, шелка, иногда в них выводились золотые или серебряные нити. Со средних веков и вплоть до 19 века практиковался выпуск шпалер циклами, ансамблями, в которые объединялись изделия, связанные одной темой. Такой набор шпалер предназначался для украшения помещения в едином стиле. В таком же стиле, как и шпалеры для стен, выполнялись пологи, занавеси, наволочки подушек, также составляющие комплект. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы. Отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон. В меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества трудоемка. Один мастер может выполнить в год около 1-1,5 квадратных метров, в зависимости от плотности шпалеры, поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен или шпалера ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением.
1: Бытовые истории.

эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное, 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас, 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: Луз нельзя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Весной 1876 года мировые СМИ пестрили заголовками «Свет приходит к нам с севера, из России», «Северный свет», «Русский свет», «Чудо нашего времени», «Россия, родина электричества». На разных языках журналисты восхищались русским инженером Павлом Яблочковым, чье изобретение, представленное на выставке в Лондоне, изменило представление о возможностях использования электричества. Изобретателю в момент выдающегося триумфа было всего 29 лет. Главное изобретение в его жизни родилось во время опытов с электролизом поваренной соли. Во время одного из опытов по электролизу параллельно расположенные угли, погруженные в электролитическую ванну, случайно коснулись друг друга. Тогда между ними вспыхнула электрическая дуга, на короткий миг осветившая ярким светом стены лаборатории. Инженеру пришла в голову мысль о том, что можно создать дуговую лампу без регулятора межэлектродного расстояния, которая будет значительно надежнее. Весной 1876 года ему удалось закончить работу по созданию дуговой лампы без регулятора. Лампа Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем ее предшественницы. Она представляла собой два стержня, разделенных изоляционной прокладкой из каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. Новый источник света произвел настоящий фурор. За лампой прочно закрепилось название «Свеча Яблочкова».
1: Бытовые истории.

34 сообщение Москва или Кванар прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34 сообщение Москва или Кванар.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Музыкальные CD, CD-ROM и видеокассеты состарились. Компьютеры становятся все мощнее, воспроизводящие устройства все совершеннее. Новые пожелания возникают и у потребителей, и у индустрии развлечений. Результат – Blu-ray диск, сокращенно BD. В 2002 году ведущие предприятия по производству потребительской электроники, компьютеров и программного обеспечения договорились о параметрах Blu-ray Discs. В 2008 году новый оптический носитель информации одержал победу над альтернативными форматами HD-DVD. DVD и VMD. Название Blu-ray восходит к английскому Blu-ray, что означает «синий луч». Букву «И» в написании в этом словосочетании пришлось выпустить, чтобы зарегистрировать его как торговую марку. Предшествующие форматы использовали для записи и считывания данных красный лазер, в то время как BD применяет синий-фиолетовый. Использование для считывающей оптики сине-фиолетового лазера с длиной волны 405 нанометров и цифровой апертурой 0,85 позволило вдвое сузить дорожку и увеличить плотность записи данных. BD только для чтения, например, для просмотра художественных фильмов в формате высокой четкости, а также для записи с возможностью перезаписи, способны в однослойном варианте вместить 27 гигабайт информации, в двухслойном, соответственно, 54 гигабайта. И это только начало Blu-ray эпохи.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Твое лето. Твое радио.
1: Солнечный денек, настоящее лето. Даже в октябре вдруг случается это.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы любите воздушные шары? Кто-нибудь знает, кто их изобрел? Самые первые воздушные шары делали еще индейцы в Мексике из кишок и желудков животных. Они сушили их определенным образом, украшали, надували и использовали не для развлечения, а для жертвоприношения. В средневековой Европе с похожими шариками из внутренности животных путешествовали бродячие артисты и трубадуры. Первый воздушный шар из резины сделал английский ученый Майкл Фарадей в 1824 году. Шар ему нужен был для опытов с водородом. Как игрушки, воздушные шары появились год спустя и сохранили это праздничное назначение до сих пор.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это?
5: Да съел я ее.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Платок для яиц или ячейка. Идея делать лотки из прессованного волокнистого материала принадлежит американцу Мартину Кизу. В начале 20 века он пытался прессовать лотки из дерева при помощи пара. Вскоре он понял, что проще использовать опилки, которым можно придать любую форму. Так он создал простой и дешевый способ производства.

два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1878 году в Петербурге открылись высшие бестужевские курсы, первый в России женский университет. До той поры русские женщины могли получать образование лишь за рубежом. Именно необходимостью действенных мер для отвлечения русских женщин от обучения в заграничных университетах аргументировало русское правительство открытие таких курсов. Названы они по фамилии учредителей первого директора профессора Бестужева-Рюмина. Всего за 32 выпуска бестужевские курсы окончило около 7 тысяч человек, а общее число обучавшихся, включая тех, кто по разным причинам не смог закончить обучение, превысило 10 тысяч. Курсы имели 3 отделения – словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое, а в 1906 году было открыто юридическое отделение. Среди преподавателей курсов был цвет российской науки – Бутлеров, Менделеев, Арбелий, Сеченов. В 1918-м бестужевские курсы были преобразованы в 3-й Петроградский университет, включенный в сентябре 1919-го в состав Петроградского государственного университета. Тогда к дамам присоединились и мужчины.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Неудивительно, что солнечные батареи придумали специально для космонавтов. Они ближе всех к этой звезде, но началось все со спутников, строительство которых дало огромный толчок к развитию технологии производства солнечных батарей. Теперь они есть в каждом калькуляторе. Их устанавливают на крышах зданий для автономного энергоснабжения. Идея применять солнечные батареи в космосе впервые появилась более полувека назад, во время первых запусков искусственных спутников Земли. В тот период в СССР профессор и специалист в области физики, особенно в сфере электричества, Николай Степанович Лидаренко обосновал необходимость применения бесконечных источников энергии на космических аппаратах. Такой энергией могла быть только энергия Солнца, которая добывалась с помощью солнечных модулей. В настоящее время все космические станции функционируют исключительно за счет солнечной энергии. Большим помощником в этом деле является сам космос, так как солнечные лучи, так необходимые для процесса фотосинтеза в солнечных модулях, в избытке имеются в космическом пространстве, и нет никаких помех для их потребления.
1: Бытовые истории.

сообщение «Москва или Кманар» отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва или Кманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.
6: Твое лето. Твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрни Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 80-х годов прошлого столетия, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволили бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрни Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями, 6 цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшемуся мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхности кубика из одного цвета. Действительно, чтобы правильно собрать все 6 сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов. Ходили слухи, что больше месяца Эрни крутил, вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик получил патент на свое изобретение – кубик Рубика.
1: Бытовые истории.

4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Чимал, приедем в тире, постреляем и песни под гитару попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Предлагаю поговорить о гениальном изобретении, которое сделало жизнь всех лентяев комфортной. Речь идет о пледе с рукавами. Первый такой плед был самостоятельно изготовлен студентом из Америки в декабрьские холода. Не желая каждый раз вытаскивать руки из-под одеяла, чтобы переключить телевизор, он вырезал в нем дырки для рук. Спустя некоторое время ему пришла в голову мысль пришить рукава к одеялу, чтобы не мерзли руки. Первый плед одеяла с рукавами Гарри Глэк изготовил для своей мамы. Через 6 лет он придумал своему изобретению звучное имя – Ланкет, и организовал с братом его продажи через интернет. Многим понравилось его удобство, и товар быстро завоевал рынок. Однако известный бренд Snuggie перехватил его идею. Благодаря агрессивной рекламе компания продажа пледа с рукавами вошла с огромной скоростью. Snuggie стала выпускать продукт для молодых, и он молниеносно был возведен в культ. В сериалах, телешоу, фильмах повсюду стали появляться чудо-костюмы. Плед-халат. Россияне тоже с большим восторгом приняли это импортное изделие и по достоинству оценили его преимущества. И вечера с книгой или утилизацией телевизора стали на порядок уютнее.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.
2: Слушайте свежее.

край, где бывал я, где дороги заносят снега, там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка, есть по Чуйскому тракту.

гонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сентябрьским днем 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправилось 8 железнодорожных вагонов. Акционерное общество Ливерпуля Манчестер Royal Road Company назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль по грузоподъемности и выносливости, признанную знатоками шедевром дорожного строительства. При проектировании линии Ливерпуль-Манчестер Стефенсоном были решены сложные задачи железнодорожной техники. Заложены несколько сложных выемок, насыпей, мостов и виадуков, призванных сгладить продольный профиль пути. Применены железные рельсы на каменных опорах, способствующие увеличению скорости движения паровоза. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. С этого дня Великобритания, затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог.
1: Бытовые истории.

FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное, 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный, 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А чего твоя собака-то умерла?
5: От голода.
4: Да как это? Да съел я ее.
1: Твое лето.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пастила. По предположению одних историков, на Русь она пришла с Востока, другие считают, что это блюдо истинно русское. Но не будем увлекаться прениями по этому поводу, поговорим лучше об истории пастилы, а также ее полезных свойствах. Изготовление на Руси этого вкусного лакомства началось в XIV веке. Так как изначально пастилу делали из антоновских яблок, исконно русского сорта, то и развитие ее было региональным. Чуть позже в изготовлении пастилы начали применять яблоки других сортов. Для создания лакомства пробовали использовать различные ягоды. Но хорошая она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Однако, если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе пастилы, был мед. Сахар в этой истории появился только в XIX веке. Вид сладости, изготовленный из сахара, был намного привлекательнее, чем из меда, в связи с лучшей его кристаллизацией. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. И хотя ее рецепт держался в тайне, все же иностранцам удалось его выведать. Французы, добавив в состав пастилы взбитый белок, получили новую сладость – зефир.
1: Бытовые истории.

0: Yeah!
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

ощути свежесть, пригласи дождь, ощути жизнь и слова песни.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 1 августа в 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. В 1939 году в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. В 1964 году впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк». В 1994 году сформирован отряд спецназначения ВВМВД «Русь».
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923 663 103 и 2.
4: Давай без слез.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знаете ли вы, что баранки, бублики, сушки – старинные русские хлебные изделия, без которых раньше не обходилось ни одно чаепитие, и в будни, и в праздники? Выбор большой. Баранки сахарные, простые, горчичные, молочные, сдобные, ванильные, чистые, с маком и другим. Непременной частью производства баранок является обварка тестовых колец кипятком. В Украине баранки и сейчас называют обваренками. Существует мнение, что эти бараночные изделия попали несколько веков назад из Польши на Украину, а оттуда перекочевали в Россию. Баранки и сушки представляют собой по существу хлебные консервы. Они могут храниться долгое время, не теряя вкуса. К этой группе продуктов относятся и сухари, а также различные хлебные палочки, соломка сладкая и соленая. Но все же сушки и баранки были и остаются любимым лакомством для большинства ребят и взрослых.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 15-16, днем плюс 26-28 градусов. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление пониженное. 720 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп.
2: Включайся на полную.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Мыльные оперы. В 30-х годах 20 века на американском радио появились первые многосерийные программы с незатейливыми, слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами зачастую выступали производители мыла и других моющих средств. Ну а так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки, потому за радио, а вследствие за телевизионными сериалами закрепилось выражение «мыльная опера».
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

немного погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая, ох, какая!

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

сообщение «Москва или Монарх» отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва или Монарх» отправляется с первого пути от первой платформы.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.